0: Вызвали сутку санфас. Жилой Иисус Асамнифас. Жилой Иисус Ашанус. Ансу.
1: Жилой Иисус Ашанус.
0: Сафор, Асамнифас.
1: Сафор, thank you.